0: Мне кажется, это азербайджанская или иранская музыка. Mm-hmm. Что-то из этого напоминает. Как бы я не особо привык такие песни или музыку такую слушать. Наверное, остаться у меня там, может быть, с их базарами, что-нибудь там, на их национальных музыкальных инструментах там.
1: А вы по-казахски говорите?
0: Нет, нет, я не говорю.
1: Это турецкая песня. Патриот Таран сияқты, шығайттау керек сияқты меніңше.
2: Саған түркше өлеңдер ұнай ма?
1: Я особенно саундтреки. Особенно на барой. Запах клубники сюда.
3: Мне нравится. Такая боевая песенка. Что еще я могу сказать? Ну, я бы под нее станцевал. Все.
2: Тебе нравятся турецкие песни?
3: Ну, «Долина волков» — сериал классный. Там саундтрек под основной вступительный момент. Очень интересная песня. И, ну, эта песня мне понравилась. Она, по-моему, не турецкая. Да?
2: Турецкая.
3: Турецкая? Ну, она мне понравилась.
4: Я ұнады, адамға бір рух беретін сияқты, сөздері де анық, маған ұнады. Түрік бір нәрсе деп айтқандарымды ғана түсіндім. Мен үшін рух беретін бір өлең сияқты көрінді, түрік халқына.
2: Сен түрік шөлінде тыңдайсың ба?
4: Я тыңдайым.
2: Қандай?
4: Мен в основном сериалдардың саундтректерін тыңдаймын.
5: Здравствуй, советское время.
6: Да, начало советское напоминает и... Мелодия как бы московский, цирк почему-то.
5: И немного еврейских мотивов.
6: Да.
5: Мне почему-то садик вспомнился, потому что аранжировки такого метода. Mm-hmm. И что-то такое либо гимновое, либо объединяющее, может даже практически.
6: Ну, какие-то советские картинки просто.
7: Ну, у меня такие прям, знаете, типа, как будто это какой-то... Как будто бы это той, только по-турецки. И как будто свадьба какая-то, они там такие танцуют все.
4: Мен бұл өлеңді өте энергетикалық және маршық деп ойлаймын. Маған негізінде түрік өлеңдері өте ұнайды. Мен оларды өте жақсы көремін, өте көп тыңдаймын.
8: Хочется маршировать. Ну, это энергичная песня, такая быстрая, под нее можно двигаться. Мне это нравится.
4: Ну, начало мне понравилось, а вот реперчик вообще не залетел. Вот. А так, хорошая музыка. Ну, вначале напоминала клубняк. Вот. А потом, когда уже... А потом как будто на попеве как будто какой-то гимн.
8: Веселая, легкая.
9: Унаганда кішкене түсінбедім не айтады. Мелодиясы кішкене бір түрлі.
10: Не знаю, когда эту музыку вспоминаешь, лагерь, как там танцуешь, вроде костра. Или же едешь на машине куда-нибудь в далекую поездку. Расслабляешься для релакса. Под эту музыку, под этот бит лучше всего тренироваться.
11: Это что-то пока что такое интересное. Но увеличивается темп.
12: Ну, какая-то народная, наверное.
5: Это гимн Турции.
12: Да, гимн Эрдогана.
11: Я родилась в Турции.
13: En iyi şarkılarla sizinle.
14: Kırkdere'den su taşısam, yorulmam dostlar, yorulmam türkü söyleye söyleye.
15: İçinizdeki duyguları yaşatan radyo, Radyo Türk Hareketi.
16: Radyo Türk Hareketi.
17: Radyo Yeşil Karadeniz.
18: Karadeniz'in yükselen sesi, Radyo Yeşil Karadeniz.
19: Radyo programcıları arıyoruz. Ben de radyonuzda canlı yayın programı yapabilirim diyorsanız bizleri arayabilirsiniz.

0: Türk'ün, Türk dünyasının sesi.
1: Radyo Türk Hareketi. Radyo Türk Hareketi.
0: Programımız bitti. Halay çeken kızlarına, desen desen nakışına, türkü çalan sazlarına, vurgunum sana Türkiye'm.
2: Vurgunum sana Türkiye'm.
1: Türk Hareketi.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.
3: En iyi şarkılarla sizinle.
4: Buradan çıkış yok.
5: Bugün yine de röportaj yapacağız. İnsanlara Türkçe milli şarkıları dinletiriz ve onlar tepkilerini verecekler. İlk şark 10. Yıl Marşı ve ikinci şark İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Hadi bakalım insanlar ne diyecekler.
6: Ну что, это патриотическое, да? Да? Мне нравится, классно песня.
7: Біз отбасымызбен Турцияда демалған уақытта көбінесе амфитеатрда кешке қарай адамдар осы өлеңді қосады. Әйтеуір сол сценада тұрған жүргізуші бүкіл адамды сценаға шақырады да айтады, білмеймін, бір марш сияқты нетіп бастайды. Арасында бір фразалар десем, Ататүрік бірдеме деген адамның рухын көтереді. Өйткені менің ойымша түркі халқы өздерінің салт дәстүрін корни уважают, мне так кажется.
8: Мне кажется, это азербайджанская или иранская музыка. Что-то из этого напоминает. Как бы я не особо привык такие песни или музыку такую слушать. И, наверное, остаться у меня там, может быть, с ихними базарами, что они там на их национальных музыкальных инструментах там
9: играют. А вы по-казахски
8: говорите? Нет, я не говорю.
9: Это турецкая песня.
8: Я из Кыргызстана.
9: Патриоттық концерты бүйтіп, шығайтауым керек сияқты меніңше.
10: Саған түркше өлеңдер ұнай ма?
9: Я особенно саундтреки. Особенно на барой. Запах клубники сюда.
11: Мне нравится. Такая боевая песенка. Что еще я могу сказать? Ну, я бы под нее станцевал. Все.
10: Тебе нравятся турецкие песни?
11: Ну, «Долина волков» — сериал классный. Там саундтрек под основной вступительный момент. Очень интересная песня. И, ну, эта песня мне понравилась. Она, по-моему, не турецкая. Да?
10: Турецкая.
11: Турецкая? Ну, она мне понравилась.
12: Я ұнады, адамға бір рух беретін сияқты, сөздері де анық, маған ұнады. Түрік бір нәрсе деп айтқандарымды ғана түсіндім. Мен үші рух беретін бір өлең сияқты көрінді, түрік халқырына.
10: Сен түрік шөріңде тыңдайсың ба?
12: Я, тыңдайым.
10: Қандай?
12: Мен в основном сериалдардың саундтректерін тыңдайым.
13: Здравствуй, советское время.
14: Да, начало советское напоминает и... Мелодия как бы московский, цирк почему-то.
13: И немного еврейских мотивов.
14: Да.
13: У меня что-то садик вспомнился, потому что аранжировки такого метода. Mm-hmm. И что-то такое либо гимновое, либо объединяющее, может даже практически.
14: Ну, какие-то советские картинки просто.
15: Ну, у меня такие прям, знаете, типа, как будто это какой-то... Как будто бы это той, только по-турецки. И как будто свадьба какая-то, они там такие танцуют все.
16: Мен бұл өлеңді өте энергетикалық және маршық деп ойлаймын. Маған негізінде түрік өлеңдері өте ұнайды. Мен оларды өте жақсы көремін, өте көп тыңдаймын.
17: Хочется маршировать. Ну, это энергичная песня, такая быстрая, под нее можно двигаться. Мне это нравится.
18: Mm-hmm.
4: Ну, начало мне понравилось, а вот припевчик вообще не залетел. Вот. А так хорошая музыка. Ну, вначале напоминала клубняк. Вот. А потом, когда уже. А потом как будто на попеве как будто какой-то гимн.
15: Здравствуйте. Веселая, легкая.
18: Нағанды кішкене түсінбедім не айтады. Мелодиясы кішкене бір түрлі.
19: Не знаю, когда эту музыку вспоминаешь, лагерь, как ты там танцуешь, возле костра. Или же едешь на машине куда-нибудь в далекую поездку. Расслабляешься для релакса. И под эту музыку, под этот бит лучше всего тренироваться.
4: Это что-то пока что такое интересное.
19: Но увеличивается темп.
4: Ну, какая-то народная, наверное.
13: Это гимн Турции.
4: Да, гимн Эрдогана.
13: Я родилась в Турции.
1: Yirmi dört saat kesintisiz full yayın. Radyo Türk Hareketi.
3: 24 saat hit müzik.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk sanat müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlemek istediğiniz en iyi Türk halk müzikleri.
1: Radyo Türk Hareketi'nde.
0: Dinlenen bir radyo.